Каймана, злаба, кадапиньем, о, к моне, пьюни, любя, лаудинту, пупене, памья, кайня, сучуя, лан, лен,